for my kiss I do. Выбачин емолка, бэдзи наш айдэля. Сэнчин емаденка, бакчэ вавэ тишнэм.